0: 的，
1: 啊，是不是？不对，
0: 不对呀！
2: 喂，你呀，你呀，把我抱进来，把我抱进来，把我抱进来，把我抱进来，把我抱进来，把我抱进来，把我抱进来，把我抱进来，把我抱进来，把我抱进来，把我抱进来，把我抱进来，把我
0: Я брат.
2: Алексей! Алексей! Алексей!
0: Алексей!
2: Я брат! Алексей!
0: Баху!
2: Вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау,